ᱛᱤᱨᱤᱯᱤ ᱟᱨᱚᱨᱮᱭᱟ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟᱱᱤᱜᱤ ᱥᱟᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟᱱᱤᱜᱤ ᱟᱡ ᱮᱭᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱥᱟᱶᱟᱥ ᱠᱤᱥᱱᱤᱭᱮ ᱛᱤᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟ ᱟᱥᱟ ᱥᱮᱞ ᱠᱤᱪ ᱟᱡ ᱫᱟᱢ ᱱᱤᱦᱤᱞᱱᱟ ᱫᱟᱦᱟᱞᱱᱟ ᱛᱚᱞᱮᱥᱟ

You're listening KDDB 89.7 FM from Pajano, Mexico. Time now is 10 minutes past the hour of 5 o'clock. Current temperatures outside studio is 82 degrees. Ya, this is Otanki, Korean Shishu Jaro, KDDB 89.7 FM. Donna needs a good Iya needs not on Jimbe, Laos Kid, Ashtlar Ocean to El Kid, Arako Iya. Тэгвэл энэ оноо кикээний хэлхэд одоо яалаа таамаглан нэнки эя на гордиа венесуэла э ария натахане эя ди 8 groups дан нэнки эя ворнда ила э ажи венесуэла